в очки вдвоем. В тебе громкий телефон, ты включаешь рэп новой эры, и романтическо просила атмосфера. Ой, послухай, тут про нас.

0: чал лювалах чал ас хейчалап
1: ас волах чал
0: ас хейчалап
1: ас волах чал
0: ас хейчалап ас волах чал ас волах чал лювалах чал